0: オレンジライナー14、リセントリーズ10タランバイブース、キャンセルコペンリストリクション。
1: リセントリーズ10タランバイブース、キャンセルコペンリストリクション、オレンジライナー14。
0: オーニコン904、リセナルメインテン7000。
1: 7000、オーニコン904。
0: シンガポー12、リクレアローズ、レックス、コペン、リセントリーズ10タランバイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: 10,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104